0: талантливый парень. Вот лишь один из примеров. Он был продюсером последнего альбома Dua Lipa Radical Optimism. И более того, соавтором почти что всех треков с него. Круто! Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее инди-поп-роком порадует Доминик Фай, клави Baby Doll. Прежде будем слушать хит на все времена от Эда Ширана. Там и поп, и Tropical House, и даже щепотка дэнс-холла. Shape of You также совсем скоро. А вот раньше всех здесь отметится Эбенс, Мелодик, Хаус, Вещица и Холлоу. Все это здесь, на Европе Плюс. Оставайся поблизости.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Луг, 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Когда паразиты нам жить мешают, специальные средства проблему решают. Когда в огороде вырос сорняк, без химии не обойтись никак. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 150 грамм 35 рублей. Средства от сорняков «Отличник» 2 миллилитра 15 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
12: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Крутейшие полчаса ждут тебя далее на Европе плюс. Слушать любимые треки будем без каких-либо остановок. С нами Келвин Харрис и Джейзи. С темой Satisfy. Прежде лови Miss Moss, новинка Hello, the sun is up, where are you? Еще раньше послушаем суперхиты от Post Malone, Cold. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится группа BTS, Madonna и многие-многие другие. Будь рядом.
0: Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это более 2,5 миллионов друзей.
4: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
5: Подпишись.
6: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Келвин Харрис и Джесси с темой Satisfy. Прямо сейчас вообще Келвин Харрис это только для сцены. Да, в обычной жизни он просит называть его Адамом Уайлзом, настоящим именем. Так что вот если вдруг неожиданно столкнешься с ним в очереди за кофе, то, пожалуйста, не расстраивай одного из лучших диджеев планеты. Да, больше кадов и больше музыки ждет нас далее. На подходе группа The Bouse. Парням удалась шикарнейшая вещица Magnetic. Это прям топчик. Слушаем обязательно. Но прежде лови Алана Уокера с темой Sing Me to Sleep, а также Ашера и Чонгука с суперхитом Standing Next to You здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.

0: The Bowser и великолепная тема Magnetic. Прямо сейчас останавливаться не будем, продолжим слушать больше хитов и больше музыки. Подсластим это утро вместе с группой Maroon 5, послушаем Sugar, прежде не пропустишь House Hip Hop Sport с треком Only You, а также Леони Калума Скотта с суперхитом Stay. Ну и напомню, что слушать радиостанцию номер один в России можно с помощью умной колонки, все проще простого. Говоришь ей «Включи Европу Плюс», и по щелчку пальцев происходит магия. Да, лучшие треки планеты сразу же включаются для тебя. Попробуй.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: 106 FM. 106 FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 2066 66.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Предстоящие полчаса будут максимально насыщенными на суперхиты. Зовут меня Андрей Каэс. Я быстренько закину тебе несколько тизеров, а дальше буду наслаждаться этой подборкой вместе с тобой. Впереди Бамболео от KDDK. Прежде здесь отметить Marshmallow и Portugal The Man с треком Phoenix. Еще раньше с нами Teddy Swims с суперхитом Mr. Know It Tell. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Оффенбах, Дер Расмус и многие-многие другие. Никуда не уходи.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 5:00. Всем доброго раннего утра.

0: Кэти Дикей прямо сейчас в твоих динамиках. Слово пришло к нам из испанского языка. Звучит, конечно, максимально расслабленно. И вообще, вот как мне кажется, может стать каким-нибудь паролем для прохода на секретную вечеринку. Да, больше кино, побольше музыки ждет нас далее. Miley Cyrus, End of the World, Temper Series, Self-Aware. Все это на подходе. И обязательно дождемся один из главных хитов лета 2026. Лидеры мирового Шазама, Хюжель, Email Angel и Ultra Nate с суперхитом Moving to the Sun. Совсем скоро здесь на Европе Плюс. Не пропусти.
1: Реклама. Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
8: Билеты в продаже 0+.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Хижель, Email Angel и Ultranate с хитом, который может раскачать любую вечеринку, любой танцпол и даже любой полномасштабный open air. Moving to the Sun прямо сейчас. Это прекрасно. Это beautiful, это bellissimo, это magnific. На всех языках, каких мог, сказал. Да. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Ваня Дмитриенко, его поп-рок история ртуть на подходе. Прежде окунемся в Tropical House вместе с Келвином Харрисом. Послушаем My Way. А вот еще раньше стильного хип-хопа на WhatsApp Дэйвид Дэмс. Суперхит Rain Dance уже через мгновение. Здесь на Европе Плюс. Оставайся.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
4: Новый парк активного отдыха кувырком в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под глазами Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, но пес.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
10: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
11: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 2066 66.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Топовые артисты и их суперхиты в режиме нон-стоп. Вот что ждет всех нас в ближайшие полчаса здесь на Европе Плюс. Тайминг мы выдержим идеально. Зовут меня Андрей Кайс. В плаве несколько тизеров. На подходе моя Мишель с темой «На малиновой луне».
2: На малиновой луне, на обратной стороне.
1: Режьте, не пропусти АВ с новинкой «Meet me in the dark». А еще с нами клан «Карусел» с суперхитом «Ride». Но это далеко не все. Также в эти 30 ловить Timbaland и One Republic, Розе Бруно Марса и многих-многих других. А в новом часе встречай Дениса Романова.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: команда «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Абсолютно стильная, абсолютно хитовая вещица, абсолютно заслуженно занимает прямо сейчас достойнейшее 11 место в нашем фирменном чарте «Еврохит ТОП-40». Если тебе нравится команда «Моя Мишель», надо обязательно, конечно же, поддерживать любимцев. На europaplus.ru надо проголосовать, само собой. И, конечно, послушать классные темы. У нас их много в этот уикенд здесь на Европе+. Меня зовут Денис Романов. Привет, доброе утро, добрый день у кого-то уже. Буду все это ставить. Естественно, будет «Френч Монтана», будет классная хип-хоп тема «Ever Since You Left Me», будет «Маккензи Арумба» с работой «Underwater». Все это впереди, все совсем скоро. Лови.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл Вригинас». Только в июле. Новый «Хавейл Вригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: наверное, самое неожиданное соседство или партнерство этого лета – это Мадонна и Мартин Гэрикс. Их работа – новинка Bizarre Tracks нового альбома Мадонны, который вышел не так давно, да буквально вот неделю назад, или пару недель, Confession 2 – классная тема, конечно же, мы рады слышать здесь на Европе+. Плюс и Мадонну, и Мартина – легенды. Легенды, чего уж там. Впереди у нас больше хитов, больше музыки, из легенд еще Шакира и Рао Алехандро. Ну, Шакира все-таки легенда, да? Рао Алехандро все-таки в где-то плюс-минус пока легенда. Тефи Ресита, так называется их работа, будет Алекс Уоррен и мощная тема Fever Dream. Все это впереди, все скоро.
1: Реклама. Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
1: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насос, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
4: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, на пес.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.

0: Дальше только хиты.
1: 30 минут.
2: Впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Будет поп и, может, даже немножко рок-команда Coldplay. Их работа Hint for the Weekend. Еще будет Another. не все буквы сначала выговорил. Проект Another, их работа Talk to You. Наверное, главный летний танцевальный хит. Еще есть команда BTS, кей-поп-суперзвезды. Их тема Swim. Все про лето. Поплаваем, классную музыку послушаем, лучших суперзвезд поставим тебе, конечно же, скоро здесь на Европе Плюс. Лови.
1: Реклама.
3: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
3: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: и Джейсона Дерула на минуточку. Мичико. Классная тема, конечно же, танцевальная. Где Джейсон, там, естественно, самые жаркие летние танцы. Где, кто был на концерте его нашел, я думаю, что многие, наверное, поняли, что вот она. Главная его особенность, да. Эти горячие танцы. Есть еще, конечно же, классная музыка. Впереди у нас на Европе Плюс. Полным-полно. Есть профессор Грин и Эмили Санде. Великая тема. Read All About It. Есть Леони Калум Скотт. Классная тоже тема. Летняя и немножко поп-звучание, рок-звучание. Всего достаточно. Stay. Так называется их работа. Все это буду ставить утром, уикенда для всех вас. Я, меня зовут Денис Романов. Привет. Хорошего дня.
1: Реклама. Белые медведи в Магнитогорске?
2: Белые медведи в Магнитогорске!
3: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинас» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас» Магнитогорск.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 2066 66.

0: тема от Федука. Ну, мы его, этого парня, мы знаем. Федук и его история лета. Джонни вместе с ним на вокале. Класс, класс. Если хочется слушать что-то танцевальное все лето подряд, обязательно каждые выходные, конечно, включай, во-первых, Топ Клаб Чарт, потом шоу Резиденс. Это сегодня все про субботу рассказываю. Каждую субботу уикенда. И, конечно же, с 8 вечера к нам присоединяйся. Лучшая музыка на планете Земля, она вся здесь. Здесь у нас и вот здесь и сейчас. У нас тоже есть классная музыка и, не, и танцевальная, и не только танцевальная. И с Келвин Харрис, и How Deep Is Your Love. Тема легендарная, послушаем. Будет Бруно Марс и его фанки-поп-история I Just Might. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
3: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под названием Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, Нопес.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
5: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
6: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
7: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: впереди на Европе Плюс. Многообразие музыкальное, мы такое любим. Есть, например, поп-рок-тема от Pink Innator, Just Give Me A Reason. Есть дэнс-поп-хит от Дэвида Гетты, лучшего диджея планеты, и команды IVE K-pop суперзвездами вместе с ним. Есть их история Supernova Love. Вот такое разнообразие. Все, как мы с тобой любим. Это все в ближайшие уже 10 минут. Вот столько всего мы для тебя приготовили. А еще, конечно, сегодня вечером в 8 по Москве приготовили лучшие дэнс-хиты в Топ Клаб Чарте.
1: Топ Клаб Чарт. Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе Axwell и Whatever Turns You On. Endless Summer от Матисса Задко. А еще Jonas Blue и Girl.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама. Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
0: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Это Pinky Nate Just Give Me A Reason в конце часа на Европе+. Впереди больше хитов, больше музыки. В новом часе будет и танцевальный, и дэнс-поп, поп-рок-хиты. Все, что мы и так любим. Например, Тейм Импала и Дженни, будет Тедди Свимс, будет Дюк Дюмон, классика танцевальная, Ocean Drive, будет Кунгс с треком Galaxy. Все в новом часе, все совсем скоро. Дождись.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и...

0: Всем еще раз привет. 8 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бекметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Азербайджан восстановит авиасообщение с Россией. Матч за третье место состоится на чемпионате мира по футболу. И большая половина россиян считают себя трудоголиками. Об этом прямо сейчас. Итак, Азербайджан анонсировал восстановление авиасообщения с Россией. Прямые рейсы по ранее закрытым направлениям планируют возобновить в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Ограничения, напомню, были введены после авиакатастрофы самолета «Азал» в декабре 2024-го. Лавров сообщил, что страны урегулировали вопросы, связанные с крушением борта. Число многодетных семей в России выросло почти на 15% по сравнению с началом прошлого года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом в 41 субъекте, где уровень рождаемости ниже среднероссийского, действуют региональные программы по ее повышению. Софинансирование этих программ осуществляется из средств федерального бюджета. В этом году участниками таких программ стали почти 140 тысяч семей. Чемпионат мира по футболу близится к завершению. В финале завтра в 10 вечера по московскому времени в американском Ист-Раттерфорде встретятся сборные Испании и Аргентины. Ну а ближайшую ночью в полночь по Москве в матче за третье место в Майами начнут играть команды Франции и Англии. Напомню, в полуфиналах, прошедших на этой неделе, Аргентина победила Англию 2-1, а Испания со счетом 2-0 одержала победу над командой Франции. В России зафиксирован всплеск продаж кондиционеров. В конце июня, начале июля продажи увеличились на 37% в сравнении с таким же периодом прошлого года. А среди городов самый сильный рост показал Петербург. Там спрос на кондиционеры вырос почти в 2.5 раза. Вдвое продажи увеличились в Волгограде и почти в 1.5 раза в Москве. По словам экспертов, большинство россиян вспоминают о кондиционере только тогда, когда наступает жара. Больше половины россиян считают себя трудоголиками. Значительная часть из них сталкивается с трудностями в разграничении работы и отдыха. 72% опрошенных признались, что продолжают думать о рабочих задачах даже в выходные. Каждый третий испытывает тревогу без работы, а около трети заявили о неспособности полноценно отдыхать. Но лишь часть россиян воспринимает трудоголизм как проблему даже при наличии хронической усталости, тревожности и отсутствии полноценного отдыха. В конце выпуска курса валют на выходные понедельник. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс с вами будет Денис Романов. Всем доброго утра.

0: Это Тейм Импала и Дженни. Хотел сказать, в крутом уикенде на Европе Плюс. Нет, просто на Европе Плюс. Бессменные пока лидеры нашего чарта Еврохит ТОП-40. Вот уже какую неделю на первой строчке, потому что легендарная тема. Кто ж поспорит? Больше хитов и больше музыки у нас впереди. Тоже легенда. Есть еще одна, имеется. Хотя нет, две. Это Боб Синклер и Кайза. Их работа I Can Wait. Послушаем их классную фанки-поп-историю. Будет Джейд с треком Church. Будет, конечно, гороскоп совсем скоро. Будем делиться с тобой. Хотя друг с другом, почему бы нет, будем делиться планами на этот уикенд. Все совсем скоро здесь, на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
6: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимана Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
7: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
9: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Если боль в голове, вам в МРТ эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

Европе Плюс. Гороскоп на сегодня. Сегодня 18 июля, суббота. Овны, настроение будет уверенно держаться на высокой, на самой высокой ноте. Тельцы, внимательность, качество, которое вам сегодня необходимо. Близнецы, пускать что-то на самотек не вариант, так что берите ситуацию в свои руки. Раки, ваша миссия на сегодня — растормошить друзей и куда-нибудь сходить. Львы, в поиске смысла жизни не упускайте простые удовольствия. Девы, сегодня сведите к минимуму общение по телефону и переписку в соцсетях. Весы, пора разрушить преграду между вами и вашими желаниями. Скорпионы, чем чаще вы будете думать, что все отлично, тем выше вероятность, что все так оно и будет. Стрельцы, не давайте лишний раз пользоваться своей добротой. Козероги, сегодня вас все слушают и слушаются. Значит, надо пользоваться. Водолеи, все настолько хорошо, что даже захочется поискать подвох. И рыбы, звезды сегодня нарекают вас везунчиками.

0: Эй, вот так называется его новинка. Хочет сказать только одно. Эй, как хорошо. Да. Больше хитов и больше музыки впереди. Будет еще одна тема классная летняя. Это Миша Миллер, Алекс Вилле. Бам-бам-бам. Будет Темпер Сити и Self-Aware. Там немножко и поп-рок звучание. В общем, всего хватает. Еще, конечно же, многое другое в этот уикенд. Утром этого уикенда все совсем скоро. Здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
4: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: лету выдал нам очередную танцевальную тему, как всегда он это делает часто-часто. Хотел сказать, этим грешит, в хорошем смысле слова. Satisfy, так называется его легендарная уже работа, актуальная. Есть еще пара треков, которые до конца часа послушаем. Будет Горилла с их работы Feel Good Inc. Легендарная тема будет, тоже актуальная история от прекраснейшей соул-поп-джазовой певицы Оливии Дин. Ее работа Man I Need. А еще, конечно, вся вкуснятина и не только музыкальная есть в летнем У по будням.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
11: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Gorillaz, Feel Good Inc. В конце часа на Европе Плюс впереди больше хитов и больше музыки. Скоро послушаем Джона Саммита, классную тему Shades of Blue. Будет, конечно же, Playboi Carti, Love You. Будет Алан Уокер, один из главных EDM-музыкантов последних 20, наверное, уже лет. Его история Broken Strings, все это впереди на Европе Плюс. Все в новом часе совсем скоро.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Уже 9 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами снова Марат Бикметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис, и доброе утро всем. В России изменится правило возврата билетов на поезда. «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок. И на следующей неделе в Москву вновь придут дожди. Об этом прямо сейчас. Итак, в России изменится правило возврата железнодорожных билетов. Новый механизм разработала Федеральная антимонопольная служба. Перевозчики получат право самостоятельно определять размер сбора за сдачу билетов. Эта комиссия не должна превышать 10% от стоимости проездного билета. Новые правила помогут ликвидировать искусственный дефицит билетов в кассах. Главная цель – защитить пассажиров от перекупщиков и сделать поездки более доступными. 89 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона. Еще 12 проходят экспертизу. Обновленные данные сообщили в правительстве. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров продолжаются. На пляжах Анапы отсыпают дополнительный слой чистого песка. Работы контролирует Роспотребнадзор. Кроме того, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и полуострова Крым. В России стартует новый футбольный сезон. Сегодня в матче за Суперкубок в Нижнем Новгороде встретятся петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Встреча начнется в 19:30. «Зенит» получил право сыграть в матче за Суперкубок как победителя российской премьер-лиги. В прошлом сезоне команда в 11 раз стала чемпионом страны. Ну а «Спартак» выиграл Кубок России. В финале красно-белые победили «Краснодар» 4-3 по пенальти. Женский фестиваль спорта пройдет сегодня в столичном парке искусств «Музеон». В рамках проекта «Лето в Москве» его организует городской департамент спорта. Посетительниц ждут групповые тренировки, лекции, мастер-классы. Они смогут получить ценные советы от профессионалов. Для мужчин и самых маленьких гостей подготовлены отдельные зоны для отдыха и активностей. Ну а вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов проведет зарядку и автограф-сессию. В середине следующей недели в Москву вновь придут затяжные дожди, однако сильных ливней ждать не стоит. Как рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, устойчивой погоды без осадков не будет, ее хватит только на 4 дня. А на рубеже вторника и среды антициклон покинет среднюю полосу России. Заметного похолодания ждать не стоит, температура составит плюс 20-25 градусов, тогда как завтра и в понедельник воздух может прогреться до плюс 28 градусов. В конце выпуска курсы валют на выходные понедельник. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс с вами будет Денис Романов. Я всем желаю доброго утра.

0: Джон Саммит и Джулия Чёрч, Shades of Blue, один из главных дэнс-поп-хитов этого сезона, этого лета, лета 2026. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс, конечно, в огромнейшем количестве, в разных стилях и направлениях, в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Очень тебе рекомендую его установить. Классное, классное приложение, абсолютно удобное. Слушай любимое радио где угодно, когда угодно в нашем приложении Radio Hub. Никаких регистраций, никаких подписок, никакой рекламы, просто скачивай, включай плеер в один клик и все. И вот оно, пожалуйста. Так что заходи где угодно и на айфоне, и на Android смартфонах. Все, что хочешь. Еще, конечно, если хочешь, наверняка хочешь послушать Риану, ее Unfaithful, она тебя ждет. Будет Алекс Уоррен с треком Fever Dream. Он тоже впереди. Гороскоп тоже впереди. Дождись.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах Оптик-центр.
6: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 18 июля, суббота, 9:30 утра. Для тех, кто потерялся немножко в пространстве, бывает перед выходными днями, ну или в... Ну, в общем, вы поняли. 18 июля. Овны, настроение будет уверенно держаться на самой высокой ноте. Тельцы, внимательность, качество, которое вам сегодня необходимо. Близнецы, пускать что-то на самотек не вариант, так что возьмите ситуацию в свои руки. Раки, ваша миссия на сегодня – это растормошить друзей и куда-нибудь сходить. Львы, в поиске смысла жизни не упускайте простые удовольствия. Девы, сегодня сведите к минимуму общение по телефону и переписку в соцсетях. Весы, пора разрушить преграду между вами и вашими желаниями. Скорпионы, чем чаще вы будете думать, что все отлично, тем выше вероятность, что все так и будет. Стрельцы, не давайте лишний раз пользоваться вашей добротой. Козероги, сегодня вас все слушают и все слушаются. Водолеи, все настолько хорошо, что даже захочется поискать подвох. И рыбы, звезды сегодня нарекают вас везунчиками.

0: Marshmallow и Portugal The Man. Их работа Phoenix на Европе Плюс. Почетная бронза, почетное третье место в нашем фирменном чарте. Еврохит топ 40. Дэнс-поп хит 100%. Голосуй за него на europaplus.ru. А если хочется этим летом слушать что-то вот такое, что-то такое же вкусное и летнее, однозначно. Впереди больше хитов, больше музыки. Одни из главных, наверное, амбассадоров лета. Это команда DNC. Их работа Cake by the Ocean. Послушаем ее обязательно. Будет Али Фарбен и танцевальная тема Body Talk. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
3: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под глазами Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, на Пёс.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Белые медведи в Магнитогорске?
9: Белые медведи в Магнитогорске!
10: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
11: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
12: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
13: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
14: В кладовой стоят рядами банки с разными плодами. Огурцы, томаты, леча. Будет вкусной с ними встреча. В сети магазинов «Милый дом» крышки металлические 159 рублей. Банки стеклянные пол-литровые 14,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.

0: can't move on.
1: Это Доминик Файк на Европе Плюс. Его история Baby Doll. И музыкант, и актер. Талантливый парень. У нас по счастливому стечению обстоятельств еще один такой же есть. И музыкант, и актер тоже. В части фильмов он сыграл. Количество фильмов. Это я точно помню. Я его там видел. Это Нелли. Его история Just a Dream. Классика R&B, классика хип-хопа. Послушаем обязательно. Будет также акцент. И классная тема под названием Sugar Daddy. Все это впереди. Все послушаем до конца часа здесь на Европе Плюс. Дождись.
2: Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
7: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Вернем на

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: это хип-хоп и... Да не только хип-хоп, много стилей у него в творчестве. Это Nelly, Just a Dream, просто суперстар. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет новинка от Хужеля, будет Мадонна и Мартин Гэрикс, BTS, Gorgon City, их Imagination, будет Tokyo Hotel с треком California Nights. А все это будет уже в новом часе, совсем скоро. Обязательно дождись.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: 10 утра в Москве. На Европе Плюс новости с нами Марат Бикметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. 917 человек удалили с ЕГЭ за нарушение. Матч за третье место состоится на чемпионате мира по футболу. И в Казани соберут 10-метровую башню из чак-чака. Об этом прямо сейчас. Итак, 917 человек удалили с ЕГЭ без права пересдачи в течение года. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, большинство учеников поймали на использование средств связи и шпаргалок. В прошлом году с экзамена удалили примерно такое же количество – 915 человек. Основной период ЕГЭ, напомню, стартовал 1 июля. Завершился он так называемыми президентскими днями, в которые участники могли пересдать один из предметов по выбору. Азербайджан анонсировал восстановление авиасообщения с Россией. Прямые рейсы по ранее закрытым направлениям планируют возобновить в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Ограничения были введены после авиакатастрофы самолета «Азал» в декабре 2024-го. Лавров сообщил, что страны урегулировали вопросы, связанные с крушением борта. Чемпионат мира по футболу близится к завершению. В финале завтра в 10 вечера по московскому времени в американском Ист-Раттерфорде встретятся сборные Испании и Аргентины. Ну а ближайшей ночью в полночь по Москве в матче за третье место в Майами начнут играть команды Франции и Англии. Напомню, в полуфиналах, прошедших на этой неделе, Аргентина победила Англию 2-1, а Испания со счетом 2-0 одержала победу над командой Франции. Почти две трети родителей оформили своим детям банковские карты, пишет РИА Новости. Около трети при этом принципиально не хотят оформлять такие карты, 6% не нашли пока времени, а 4% никогда не слышали о них. Также россияне рассказали, какие суммы выдают детям. Так почти две трети взрослых выдают ребенку от 500 до 1500 рублей в месяц, а каждый десятый менее 500 рублей. В Казани планируют установить новый гастрономический рекорд. 70 человек под руководством кондитера Рината Акзамова и шеф-повара Ильдара Такиулина соберут 10-метровую башню из чак-чака. Для приготовления национального десерта потребуется 2 тонны муки, более 30 тысяч яиц, почти 2000 литров меда и свыше 500 килограммов сахара. Вес готовой башни составит 4,5 тонны. После фиксации рекорда самый большой в мире чак-чак смогут попробовать все желающие. В конце выпуска курсы валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем прекрасной субботы.

0: Moving to the Sun, так называется его работа. Кстати, и его работы, в том числе, уверен, на 150%, можно послушать в разное время в нашем чарте, в топ-клаб-чарте, конечно же, в танцевальном, я имею в виду. Вообще, лучшие музыканты электронные, они все там, так что обязательно сегодня в 8 вечера по Москве присоединяйся. Сначала будет топ-клаб-чарт с Тимуром Бодровым, потом будет шоу «Резиденс». В общем, вся лучшая танцевальная музыка, она у нас здесь, на Европе+. Также есть и Кэти Перри. Кэти Перри и Ники Минаж. Их классная тема «Swish», послушаем. Будет поп-рок-хит от Sombra 12 to 12. Все это впереди, все на Европе+. Скоро.
1: Реклама.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Свой дом. Свой огород. Своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
5: Новый парк активного отдыха кувырком в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, на плюс.
6: Строители, мастера и бригады выбирают ключ-карту ПРО. Закупайтесь в Лимана ПРО и получайте повышенный кэшбэк до 25% баллами за акционные товары и собственные торговые марки Лимана ПРО. Копите баллы и оплачивайте ими до 99% следующих покупок. Бесплатно оформите свою ключ-карту на сайте или в мобильном приложении и начните получать больше выгоды. 6+.
7: Перечень товаров, участвующих в акции, и подробные условия программы лояльности на сайте lemanapro.ru. Реклама ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
8: Сейчас вам нужно запомнить всего 3 слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
9: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Диджей Годи Мичико. Новинка, которая уже на старте оказалась в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Это ее дебют на этой неделе. 28-я строчка сразу же. Если тебе Джейсон по душе, я думаю, что он в России теперь один из главных артистов, любимчиков зарубежных, я имею в виду. Так что голосуй, поддержи, заходи в europaplus.ru, проголосуй за Джейсона и Диджея Годжи, за их работу. Впереди больше хитов, больше музыки. Из ближайших планов будет Леони и Каллум Скотт и их история под названием «Stay». Все это впереди, и, конечно, многое другое тоже впереди. Здесь на Европе Плюс. Лови.
1: Реклама.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.

0: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
5: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: только хиты, конечно же, они здесь все на Европе Плюс. Будет новинка от Мизмо, трек под названием «Hello». Будут два суперстара. Это Зиверт и Айс Гергерт. Их уже знакомая нам история «Банк».
1: Я как будто бы банк, но я не коплю.
0: А еще Soul Superstar Teddy Swims с треком Mr. Know It All. Поставим все вот это вот и, конечно же, многое другое. Впереди на Европе Плюс. Скоро дождись.
2: Реклама.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
8: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторус».

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Уже 11 утра в Москве.

0: Сіві на Європі Плюс. Мізмо, hello, the sun is up, where are you? Класна танцювальна тема. Нові імена ми, звісно, любимо, само собою. Но є, звісно, імена знакомі, поболі. Їх теж любимо, їх теж послухаємо. У нас впереді суперзвезди здесь на Європі Плюс. Причому різні стилі, різні направлення. Все, що ми так з тобою здесь любимо на Європі Плюс, буде Chapel Roan. Ее история Good Luck Babe. Класика уже поп-музыки, там много всего намешано внутри. Будет легенда Крейг Дэвид и такая же легенда Боб Синклер, их работы Hot Stuff и World Hold On. Два трека в одном, такой коктейльчик летний, приятный. Будет и Temper City, классная поп-рок история Self Aware. Все это впереди на Европе Плюс, все совсем скоро. Лови.
1: Реклама.
2: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
3: Папа, динозавры в городе?
2: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
3: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
4: Возрастное ограничение 0+.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
8: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Не ищите низкие цены. Они уже в Limana Pro. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
12: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
13: Рекламная служба в Магнитогорске, 2066-66.

0: каждого лета, ребята, есть свои танцевальные хиты, какие-то гимны. А это гимн лета 2026. Это Another Talk to You. Есть еще один. И как-то так вышло, что мы его услышим дальше. Это еще один электронный проект The Bausa. Их работа Magnetic. Послушаем совсем скоро. До этого будет Offenbach с треком Catchy. А еще поп-рок суперстар Zayn и его история Die For Me. В общем, планы у нас с тобой на утро этого уикенда грандиозные. Дождись, все скоро здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
8: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И по глазам Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, на Пёс.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Белые медведи в Магнитогорске?
11: Белые медведи в Магнитогорске!
12: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
13: Билеты в продаже 0+.
14: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: это Ваня Дмитриенко, его история «Ртуть» на Европе Плюс. Как я, да, сделал точечку. Ну, это специально сделал, конечно, а Ваня сделал много инфоповодов. Этой весной, этим летом, конечно, главное это его большое шоу в Лужниках, на которое, кстати, мы разыгрывали 100 билетов здесь на Европе Плюс, конечно, так что мы, естественно, ждем. А еще ждем сегодняшнего вечера, субботнего, потому что в субботу вечером традиционно у нас самая крутая танцевальная музыка в ТОП Клаб Чарте.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе Axwell и Whatever Turns You On. Endless Summer от Матисса Задко. А еще Jonas Blue и Girl.
1: Топ-клаб-чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама. Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Верня.

0: карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Европа+.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Cupid's Chock Hold в конце часа на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки впереди. Макс Филин, вот он, пожалуйста, весь.
1: Да вот и я. Вот и я. Весь целиком.
0: Целиком
1: здесь.
0: И полностью.
1: Супер хитами, что самое главное, ты тоже с нами оставайся. Впереди будут такие классные кошечки Fifth Harmony, Work from Home.
0: Простите.
1: Это было хорошо. Будет также Джонни Федук с заметками про лето.
2: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
3: Оно почти как ты.
4: Запускается в один клик.
3: Поднимает настроение.
4: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
3: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
2: Новое приложение Европы Плюс.
3: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
2: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение.

0: тобой. Дальше включу Кайро. Через пару минут будет ее трек Soar. Будут также Feder, Goodbye, а еще John Summit, The Walt и Julia Church, Shades of Blue. Ну а что касается лета, еще больше этого настроения можно поймать вечером в будни на Европе Плюс с шоу «Летний вайб» в 20.00 по Москве. Уже завтра, послезавтра, в понедельник горячие хиты со вкусом лета на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом» — все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Уралпрофиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. «Уралпрофиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
6: Строители, мастера и бригады выбирают ключ-карту ПРО. Закупайтесь в Лимана ПРО и получайте повышенный кэшбэк до 25% баллами за акционные товары и собственные торговые марки Лимана ПРО. Копите баллы и оплачивайте ими до 99% следующих покупок. Бесплатно оформите свою ключ-карту на сайте или в мобильном приложении и начните получать больше выгоды. 6+.
7: Перечень товаров, участвующих в акции и подробные условия программы лояльности на сайте lemanapro.ru. Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-61.
8: Сейчас вам нужно запомнить всего 3 слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Луг 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Если боль в голове, вам в МРТ эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: топ-чарт на Европе Плюс. Будет роскошно, будут лучшие ваши любимые хиты электронной танцевальной музыки, а именно 25, топ-25 лучших EDM-треков этой недели. Тимур Бодров в этом разбирается, и нам с вами тоже устроит просветительную работу. Пока же впереди тоже классно, будет и Tame Impala с Дженни Дракула, чуть раньше Дэвид Гетта и Биби Рекса, I'm Good, и через пару минут Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Реклама.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
4: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Белые медведи на льду!
8: Белые медведи на льду!
9: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже 0+.
10: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
1: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Горячие хиты, игры и крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
1: Я бы послушал.
0: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
1: Ну ок, я бы сыграл.
0: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
2: Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь Т.
0: Подробнее на Т-банк.ру. Европа
7: Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 26 на Европе Плюс. Всем, кто отдыхает, ребята, ни в чем себе не отказывайте сегодня. Продолжайте отдыхать. Всем, кто вдруг работает сегодня, давайте также ни в чем себе не отказывать на работе и ловить вайбы этого уикенда здесь вместе с лучшими хитами на Европе Плюс. Впереди из лучших с нами. Здесь группа «Градусы» на ресницах. Чуть раньше Леони и Калум Скотт «Стей», а еще шведская хаус-мафия «Don't You Worry Child». Сразу после поймаем афишу.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanopro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
5: Реклама ООО «Лемон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
1: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах Оптик-центр.
6: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Европе Плюс. Don't you worry, child, не беспокойтесь, детки. Если вы еще не успели накидать планы на этот уикенд, к нам пришел в гости Марат Бекметов с Афишей. Прямо сейчас расскажет, где и как красиво провести время в столице. Встречайте.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. В кинотеатре «Пионер» открывается фестиваль «Женщины в кино». Он посвящен творчеству женщин-режиссеров и героиням. В программе три французские премьеры из Канн, российская картина «Комнатное растение» и отреставрированная версия советской комедии Аллы Суриковой «Будьте моим мужем». Сегодня смотрите драму «Алис Винокур. Воспоминания о Париже». Мия оказывается в эпицентре нападения на парижское бистро, а спустя три месяца она хочет восстановить события того вечера. Начало показа в 8 вечера. В театре Моссовета дают новую версию «Трех мушкетеров» в формате музыкального шоу. Режиссер Евгений Марчелли называет постановку драматическим концертом. История раскрывается через 20 вокальных и танцевальных номеров из мюзикла Максима Дунаевского. Драматургической основой послужила самая авантюрная и захватывающая сюжетная линия в романе «Дюма отца». История с подвесками, подаренными королевой Франции Анной Австрийской герцогу Бекингему. Начало в 7 вечера. В эти выходные на ВДНХ проходит масштабный ВК-фест. Гостей ждут 5 музыкальных сцен с сотнями артистов, автограф-сессии с блогерами, спортивные творческие площадки, детская косплей-зона, сотни мастер-классов. Помимо основной музыкальной программы, запланированная пенная дискотека, технологические локации, пространство для видеоигр и не только. Сегодня на фестивале выступят в частности Зивер, Тесла Бой, Ева Польна, Айова, Джонни и многие другие, в том числе секретные гости, известные артисты, чьи имена не раскрываются до выхода на сцену. Все детали и подробная программа площадок есть на сайте vkfest.ru. В музее-заповеднике Царицыно продолжается фестиваль «Дачная Царицыно». В этом году он посвящен теме добрососедства. В эти выходные гостей ждут зарядки, спектакли, концерты, творческие занятия и семейные программы под открытым небом. Сегодня выступит Григорий Гладков с программой «Пластилиновая ворона». Вечером покажут спектакль «Три урока русской словесности», а затем состоится концерт «Вход свободный». В парке искусств «Музеон» сегодня женский фестиваль спорта. В течение дня проходят тренировки, лекции, встречи со специалистами. В программе больше 30 бесплатных занятий, включая йогу, растяжку, зумбу, джампинг и другие форматы тренировок, а также открытые дискуссии о здоровье, питании и активном образе жизни. Для семей с детьми организуют отдельную зону с играми, спортивными активностями и анимацией. Вечером фестиваль в парке «Музеон» завершится концертом «Вход свободный». Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: Истина, если рядом с вами есть тот самый человек, рядом с которым время замедляется. Впрочем, уже остальные детали неважно. Лето, осень, зима, весна и что там еще происходит. Главное просто обниматься дальше и слушать классную музыку здесь на Европе Плюс и отдыхать. Это тоже важно. Сегодня суббота. Можем себе позволить большего. Дальше Post Malone Cold. Будет также классный инди-поп-рок ребята Portugal The Man, Feel It Still. А еще впереди крутейшая новинка от Мадонны и Мартина Гаррикса Bizarre.
1: Реклама.
2: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
9: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, на плюс.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык-барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
11: Белые медведи в Магнитогорске?
12: Белые медведи в Магнитогорске!
13: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
14: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действие и порядке получения на озон.ру.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторус».
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
0: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

0: духом и расправили крылья, и, конечно, летим навстречу своим мечтам и навстречу лучшим хитам этой планеты. Дальше здесь, на Европе Плюс, Билли Айлиш, Birds of a Feather, через пару минут также Bob Sinclair и Kaiser, I Can Wait, а еще впереди один из ярких хитов этого лета 2026 от Mismo, Hello, the sun is up, where are you?
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
5: Ищите низкие цены. Они уже в Лимана Про. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
6: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
11: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54 71 98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Реклама.
1: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Когда в покупках надобность появится, название наше каждому знакомо. Вы точно знаете, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» весы кухонные в ассортименте от 399 рублей. Футбольные мячи от 199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Белые медведи на льду!
8: Белые медведи на льду!
9: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.

Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не

0: Хорошо.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс. Да, двигаемся к солнцу. Moving to the sun. И, конечно, двигаемся навстречу суперхитам здесь на Европе плюс.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: только что на Европе Плюс. Если вы сейчас активно двигались, танцевали, вы делали все абсолютно правильно, верно, продолжайте в том же духе, не стесняйтесь. И, конечно, ждите добавки, новая порция, сразу большая порция EDM музыки ждет нас сегодня вечером на Европе Плюс. Будет и Топ Клаб Чарт, и, конечно, шоу Residents. 4 часа самых стильных, самых модных и актуальных звуков из мира электронной танцевальной музыки будет сегодня на Европе Плюс. Включайтесь в 20.00, или я бы хотя бы сказал так: вообще не выключайтесь до этого места, оставайтесь на своих местах. В ближайшие минуты будет тоже хитово. Две крутейших австралийских поп-дивы впереди. Это Сия и Кайли Миног, Dance Alone. А также проект Медуза, Don't Wanna Go Home Tonight, и Алекс Уоррен через пару минут.
1: Реклама.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Строители, мастера и бригады выбирают ключ-карту ПРО. Закупайтесь в Лимана ПРО и получайте повышенный кэшбэк до 25% баллами за акционные товары и собственные торговые марки Лимана ПРО. Копите баллы и оплачивайте ими до 99% следующих покупок. Бесплатно оформите свою ключ-карту на сайте или в мобильном приложении и начните получать больше выгоды. 6+.
8: Перечень товаров, участвующих в акции, и подробные условия программы лояльности на сайте lemanapro.ru. Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-61.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: на которых вы, как правило, совсем случайно оказались. И тут уже время, да, и тут часики тикают, пора домой, а в душе уже играет I don't wanna go home tonight. Это проект «Медуза» на Европе Плюс. Кто, как не они, чувствует ваше настроение этого лета 2026. Да, согласен, пока тепло, максимально жадно проводим все летние вечера в компании друзей, встречаемся, общаемся и в компании приятных прогулок. И, конечно, лучших хитов здесь, на Европе Плюс. Впереди Доминик Файк, такой прыгучий гитарный риф в треке Baby Doll. Чуть раньше с нами Федер, Лордли и через пару минут Punk Carousel Ride.
1: Реклама.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Белые медведи в Магнитогорске.
8: Белые медведи в Магнитогорске!
9: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
10: Билеты в продаже 0+.
11: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
12: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
13: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под Лазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172+.
14: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Ferrari от этого трека. Да, нашего Доминика Файка и там, и тут показывают. Выпустил песню, уже успех, снялся в сериале «Эйфория». Тоже хорошо. За что не берется Доминик Файк, у него все хорошо получается. И это круто, это здорово. Трек «Baby Doll» только что здесь на радиостанции номер один России. Дальше с нами еще больше хитов, еще больше музыки. И, конечно, они 40 главных хитов этой недели по версии чарта «Еврохитов 40» уже через 10 минут.
1: Топ-клаб-чарт. Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе «Axwell» и «Whatever Turns You On». «Endless Summer» от Матисса Задко. А еще «Jonas Blue» и «Girl».
1: Топ-клаб-чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Европа Плюс.ру.
1: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: хите номер один России. Это Бинаси Брадос, их легендарная Every Single Day. Ну а в ближайшие два часа здесь он, Алекс Манилов, и 40 главных хитов этой недели.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: Привет, точно по расписанию начинаем движение по крутейшей хит-лестнице Европа Плюс. И в ближайшие 120 минут нас ждет непримиримая, вот другого слова даже не будет, непримиримая борьба хитов за первое место нашего чарта. И, возможно, именно твой любимый хит будет сегодня выше всех и круче всех. А вот неделю назад...
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони и Калум Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Дракула, конечно, отличный хит, который, мне кажется, достоин и сегодня будет на вершине. Ну, посмотрим, давайте не будем забегать вперед, все по порядку номеров. И на 40-й ступеньке, на 40-й строчке сегодня «Ride» от «Клан Карусели». Сегодня, между прочим, 28-я неделя у нас в чарте.

0: этой неделе с 37 на 39 место перемещается Graceland. Отличный трек, отличный хит от Yearbooks. Но кто оказался чуть выше, об этом прямо сейчас.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: На 38 месте Offenbach, Miles Away. С 33 на 37 на этой неделе Эбен Халлоу. Номер 36. Brax XTN. Paid to exist.
3: А вот плюс одна ступенька у Post Malone хита Cold.
0: Post Malone оригинальный, конечно, парень. Он вообще такой очень харизматичный. У него очень много татуировок, в том числе и на лице. Он его спрашивает, зачем, для чего. Он говорит, что это все из-за неуверенности в себе. Ему не нравится, как выглядит он, поэтому набивает что-то крутое, смотрит на себя в зеркало и думает, круто, парень, выглядишь. И ему становится немного лучше. И не так парится, в общем-то, из-за своей внешности Post Malone после этого. Post Malone, Cold.
2: 35 место.

0: 35 место на этой неделе в Еврохит Топ 40 Европа плюс Post Malone Cold. Ну а в самые ближайшие, не пропустив взгляд в будущее, оценим с пристрастием, как всегда, трек, который только может стать у нас абсолютным, значит, 100% хитом. И уверен, с удовольствием вспомним хит, который 4 раза был на вершине нашего чарта в 2006 году. Все это впереди.
1: Европа плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Поднимаемся выше и прямо сейчас номер 30.
2: 40.
0: Поднимаемся выше и прямо сейчас номер 34. Дэйв и Тэмс, Rain Dance.

0: музыка — это все, чем я хочу заниматься. Если бы я не записывал альбомы, я пел бы где-нибудь в ресторане, но в любом случае я занимался бы чем-то связанным с музыкой. Закрываем кавычки, подпись «Bruno Mars». Да, «Bruno Mars», «I Just Might» с 8 на 30 место. А вот на 29 у нас сегодня «Tokyo Hotel», «California Night». Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс. Недели.
0: Frontman News Мэтью Беллами считает, что группа продержалась 30 лет именно благодаря тому, что никогда не вписывалась в тренды. По его словам, альтернативность и отсутствие моды спасли команду, когда интерес к другим стилям угас. Мэтью Беллами признался, что когда встретил на Коачелла Джека Уайта и Альберта Хаммонда-младшего, то все трое удивились, что они все еще на сцене. Беллами также сказал, что гитарное соло в 2000-х уже казалось пережитком, но Уайт сумел его возродить. Мадонна и ее дочь Лурдес рассказали о треке «The Test». Там они открыто говорят о влиянии славы на их семью. По словам поп-королевы, идея сотрудничества принадлежала Лурдес, которая хотела показать их отношения через музыку. Ранее дочь Мадонны избегала совместной работы, чтобы не быть в тени знаменитой мамы. Совместный трек Мадонны и Лурдес вошел в альбом «Confessions 2», который вышел, напомню, 3 июля. Гарри Стайлз установил рекорд Гиннесса за самое продолжительное пребывание на сцене Уэмбли. Это 12 шоу подряд. На финальном концерте на сцену также вышла его сестра Джемма, а сам певец вручил каждому члену команды личный сертификат. Ранее, напомню, рекорд принадлежал группе Coldplay. Кеша откровенно заявила, что ни один ее бывший не сравнится с ее фанатами. По словам Кеши, любовь зрителей — единственная и самая настоящая. Певица также назвала себя тем человеком, который получил в дар, цитата, «колоссальную любовь тысяч поклонников». Каждое шоу она считает своим праздником, праздником внутренней свободы и уникальным моментом в своей жизни.
2: Реклама. Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Луг, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
5: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6 890 рублей. Звоните 54 71 98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
7: Только в июле.
6: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
9: Папа, динозавры в городе.
8: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
9: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
10: Возрастное ограничение 0+.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8 927 938 2003.

0: Мали Фонни Найтс, это Токио Хотелс, 22-го на 29-е место в чарте Европа плюс Еврохит Топ 40. Следующая ступенька у нас не за горами, но сначала трек, который только может стать у нас абсолютным хитом. Называется он Break Up in Reverse. И это Тедди Свимс.
1: Еврохит Топ 40.

0: Просто нереально безгранично талантливый Тедди Свинс. Break up in reverse. У нас взгляд в будущее. Хит или нет? Как всегда, вопрос ребром ставим, обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте и вспоминаем трек, который в 2006 году, давненько было дело, 4 раза у нас был на вершине Еврохит ТОП 40. Это Flipside. Happy Birthday.
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня. Завтра. Вчера.

0: 2006 году у нас в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс. Ну а дальше лучшие хиты этой недели. И на 28-м первая новинка диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди. Прямо сейчас Мичико.
1: 28-е место. Дебют недели.

0: Это диджей Годжа, Джейсон Друло и Мелоди. А вот на 27-м впереди уже совсем скоро Кункс. Ждем Galaxy.
1: Реклама. На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.

0: Белые медведи на льду!
1: Белые медведи на льду!
2: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
5: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
6: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172+.
7: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

вообще человек, который делает все. Kungs Galaxy. Ну а в самое ближайшее не пропусти наш Еврохит прогноз, тот самый трек, тот самый хит, который только

0: следующая ступенька под номером 26. И здесь Avalon Roxton, Vertigo. Двадцать пятая строчка. Беовулф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сочи
0: нечто. Следующий хит плюс 11, это самый мощный взлет недели. Анотор, Talk to You.
2: 24 место.
3: Взлет недели.

0: плюс 11 ступенек за неделю. Вау-вау-вау, это самый мощный взлет недели. Another Talk to You. А вот на 23-м лучший дебют у нас в чарте. Это Usually Moving to the Sun.
1: 23.

0: третье место. Лучший дебют недели в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Уже впервые по-настоящему ощутил гипнотическую силу электронной музыки, когда в 16 лет попал на сет Карла Кокса в клубе в Марселе. Он тогда не знал ни одного трека, но танцевал 3 часа подряд, и тогда Жель понял, что хочет этим заниматься тоже. Жель, Moving to the Sun, 23 место, лучший дебют недели. А вот на 22-м сегодня отметился Ваня Дмитриенко. Впереди Ртуть. Еврохит Топ 40.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Queen с 19 на 21 место чарта Европа плюс Еврохит ТОП 40. Ну а лучшая двадцатка у нас впереди, но сначала трек, который только может, только собирается к нам в чарт. И двери нашего чарта для нее всегда открыты, конечно. Это Beyoncé, Morning Dew.
1: Еврохит. Прогноз.

0: настоящая королева у нас сейчас звучит. С непререкаемым авторитетом и уважением личность шоу-бизнеса Бейонсе. Morning Deal. Наш еврохит-прогноз первый на сегодня. Надеюсь, с этим прогнозом мы не ошиблись. Ждем Бейонсе в хит-параде Европа Плюс. Надеюсь, уже через неделю-другую.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: продолжаем стремительно подниматься к вершине чарта Европа Плюс. И в этом части наша горячая лучшая двадцатка недели. Еще один очень интересный еврохит прогноз намечается. А также вспомним хит, который был в нашем чарте рекордные 65 недель. Да, кстати, дольше пока никто. 65 недель в нашем чарте. Ну и узнаем, кто будет сегодня на вершине. Но прежде еще раз о тех, кто попал в хит-парад Европа Плюс сегодня впервые.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Среди новинок на 28-м диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди Мичико. Лучший дебют номер 23. Мюжель «Moving to the Sun». А вот их мы сегодня не встретим. Now и Warning to Corazon. 26 недель в Еврохит ТОП 40. Think About Us – это Sony Fodera. Ну а на первом месте пока, напомню, Tame Impala и Дженни с хитом Dracula.

0: и Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели в этом списке Stay от Леони Калум Скотт за эти 7 дней с 24 на 19 место. Но кто оказался чуть-чуть выше, а значит чуть-чуть ближе к вершине?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: 18 позиция. Биби Рекса и Faces. New Religion. С 12 на 17. Usually Salto, Jamaican, Bam Bam. Номер 16. Джонни и Федук. Лето. Плюс одна строчка у него. Диджей-продюсер Али Фарбен, который как-то признался, что из мини-карьера диджея он был бы пекарем. О да, пекарем. Очень любит готовить Али Фарбен. У него есть опыт работы кондитером, кстати. Возможно, уже владел бы, как бы сам сказал, собственной пекарней, если бы не был музыкантом. Вот такое забавное признание. Али Фарбен, Body Talk.
2: 15 место.

0: Pongo, Russian Raw, Alejandro и Виски до нас в чарте в Еврохит Топ 40 на Европлюс 15 на 14 место, плюс одна ступенька. Ну а в самые ближайшие ждем хит рекордсмен у нас в чарте 65 недель в 2020 году. Уже скоро услышим и не пропусти Еврохит прогноз, тот самый трек, который стремится к нам в чарт.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: С 6 на 13 перемещаются Баинди, Хчо и Мод, Шаде. А вот на 12-м отметились Боб Синклар и Кайза, I Can't Wait. Еще неделю назад в горячей десятке, но сегодня на 11-м месте группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
2: 11-е место.

0: С 10 на 11 место на этой неделе группа «Мария Мишель» на «Малиновой луне». Ну а впереди уже горячая лучшая десятка недели Еврохит ТОП-40 Европа Плюс. И с 13 на 10 место врывается хит, который, кстати говоря, какое-то время назад побывал уже на самой вершине у нас в чарте. Ну а сегодня в лучшие десятки плюс 3 ступеньки Алан Уокер «Broken Strings». Еврохит ТОП-40.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах Оптик-центр.
7: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимана Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
11: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.

0: 60-я неделя в Еврохит ТОП 40 Европ Плюс 2020-м. Абсолютный рекорд. Дота нам. Ну а следующий хит только стремится к нам в чарт. Надеюсь, так и будет. Попадет обязательно, причем доберется и до вершины когда-нибудь. Называется этот трек «Take Me Back». Это Кайго и Макс Макноун.
1: Еврохит

0: Кристин Кайго, конечно, узнает сразу, да? Прям по тем же аккордам. Кайго и не один, а Кайго вместе с Макс Макноун. Take Me Back, наш еврохит-прогноз. Ждем в чарте Европа Плюс уже в ближайшие недели. И продолжаем обратный отчет лучших хитов этих 7 дней. С 14 на 9 место прорываются Келвин Харрис и Джази. Прямо сейчас Satisfy.
1: 9 место.

0: американский телерадиоведущий Райан Сикрест рассказал, что был приглашен на свадьбу Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, но не смог приехать из-за работы. Он признался, что очень хотел быть на этой церемонии, но в это время он должен был быть на праздновании Дня независимости Америки. Сам Райан Сикрест назвал приглашение на свадьбу Тейлор Свифт честью. Оливия Родриго в эфире BBC Radio 2 признала, что писать счастливые песни о любви сложнее, чем грустные. Она назвала свой третий альбом вызовом самой себе, а альбомы своеобразными капсулами времени для будущих поколений. Артистка подчеркнула важность разделения личной и публичной жизни, иначе можно сойти с ума. Джей-Зи анонсировал концерт в Лондоне 4 сентября в рамках серии шоу к 30-летию дебютного альбома. Это первый сольный концерт Джей-Зи в Великобритании за 13 лет. Ранее рэпер анонсировал выступление в Париже и Лос-Анджелесе. А несколько дней назад прошла резиденция на стадионе Янки. 10 июля она была посвящена Reasonable Doubt, 11 июля альбому The Blueprint.
1: Реклама.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
3: Только в июле.
2: Новый Хавейл в Регинос на супер выгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
5: Новый парк активного отдыха Кувырком в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172 на плюс.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Белые медведи в Магнитогорске?
8: Белые медведи в Магнитогорске!
9: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
10: Билеты в продаже 0+.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
13: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
14: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
15: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: оказался немного выше, сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Седьмое место. Алекс Уоррен, Fever Dream. С третьего на шестое. Терри Свимс, Mr. Know It All. Да, с третьего на шестое место в тройке лидеров будет сегодня перемена, ну и хотя бы еще и потому, что этот вот хит, который сейчас услышим, был на второй позиции, сегодня на пятом месте. Доминик Файк, который говорит всегда, что его музыка меняется каждую секунду, прямо как вайб какой-то вот настоящий, и никогда он не планирует записывать что-то в определенном стиле, жанре, просто поет то, что слышит сам одномоментно, в данный момент. Доминик Файк, Baby Doll.
1: Пятое место.

0: Don't Wanna Go Home. Великолепный проект «Медуза». У нас в Еврохит Топ 40, Европа плюс с 5 на 4 место. Ну а впереди уже лучшая тройка недели из 7 на 3. Легко и непринужденно. Маршмелло и Португал The Man. Маршмелло, который говорит всегда, что когда он на сцене, во мне столько адреналина, что он даже не замечает дискомфорт. Например, того, что шлем очень тяжелый, или дышать в нем просто непросто. Он получает кайф, удовольствие и не чувствует усталости, пока шоу не закончится. Маршмелло и Португал The Man. Впереди Феникс.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну,
2: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

7 на 3 место Еврохит ТОП 40 Евро Плюс легко и непринужденно врываются Маршмелло и Португал The Man с хитом Феникс. А вот с 4 на 2 поднимаются по

0: 1, но сначала еще раз давайте пробежимся по нашей ударной горячей десятке недели.
1: Горячая десятка. 10 место. Алан Уокер, Broken Strings. Номер 9. Кэлвин Харрис и Джаззи, Satisfy. С 5 на 8. The Second Voice, Let Me Be. Let me be, let me be. 7-я позиция. Алекс Уоррен, Fever Dream. Номер 6. Тедди Свимс, Mr. Know It All. Со 2 на 5. Доминик Файк, Baby Doll. Под номером 4. Медуза, Don't Wanna Go Home. С 7 на 3 поднимаются Маршмелло и Португал The Man, Phoenix. А вот под номером 2 сегодня группа BTS, Swim.
0: Ну а на самой вершине у нас хит, который всего лишь 6 недель в чарте, уже второй раз подряд на первом месте. Tame Impala, проект Кевина Паркера, Dracula.
2: Европа Плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: 104.7. Это можно сделать в любое время дня и ночи. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А топ-чарт Европы Плюс смотри в субботу в 11 утра на Муз-ТВ. И, конечно же, слушай наш подкаст.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

градуса на Европе Плюс, на ресницах, 18 часов и 19 минут в Москве. Ну, градуса летнего настроения, я думаю, пока еще достаточно высокий, так что продвигаемся далее. Суббота, вечер, все отлично, классная музыка играет.

0: Впереди у нас Сио, слышим Unstoppable, и через пару минут здесь отличнейший хит от Dua Lipa Illusion на Европе Плюс.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл» в «Регинос».
5: Только в июле.
4: Новый «Хавейл» в «Регинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл» «Регинос», Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АО «ТБанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим: «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» — официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый лог, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
1: Плюс.

0: Болза на Европе Плюс, Magnetic. Примерно в таких ритмах будем продвигаться сегодня по-летнему и очень танцевально. В 20.00 стартуем Топ Клаб Чарт, потом Резиденс, так что обязательно подключайтесь к вечерине здесь на Европе Плюс. Впереди у нас через пару минут Алекс Уоррен, Fever Dream, и дождемся Маршмеллоу и Portugal The Man. Феникс совсем скоро.
1: Реклама. Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду» «Айсберг». Билеты в продаже 0+.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginas по адресу Зеленый Лог, 53.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
11: Европа Плюс.

смелый Particles of Man и Bobby Blues, Phoenix. Ну, еще много всего хорошего может произойти. Tonight, так что продвигаемся в режиме отдыха, в режиме субботы под лучшую музыку. Финал часа вместе с Эминемом и Рианой. Love the way you lie. И дождемся Sophie and the Giants. Shut up and dance. Совсем скоро.

0: Кейди Дикей на Европе Плюс и новинка Бамбалео. Ну, побамбалеить еще успеем сегодня вечером. Продвигаемся далее. Суббота. Настроение, я уверен, у всех отличное. Лето в силе. И отличная музыка тоже с нами, как всегда, в плейлисте Европы Плюс. Продвигаемся далее вместе с Бенсоном Буном. Слышим Sorry I'm Here for Someone Else. И дождемся Леона и Кэллум Скотт. See уже через пару минут.
1: Реклама.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи,

0: системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Европа.
5: Плюс.

0: Мишель на Европе Плюс, на Малиновой Луне. Ну, если хочется найти много классной музыки, то искать нужно не во тьме, а в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Скачивайте, подключайтесь, там действительно много интересных музыкальных потоков. Welcome, Radio Hub. А пока же движемся далее вместе с Gungs и The Office London, слышим Galaxy и дождемся Вани Дмитриенко. Ртуть совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
4: Новый парк активного отдыха Кувырком в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, на плюс.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

Аня Дмитриенко на Европе Плюс и Ртуть. Продвигаемся далее в этот субботний вечер. Скоро будем переключаться на танцевальный ритм. Кстати, буквально через 10 минут начнется ТОП Клаб Чарт. 25 лучших клубных треков послушаем. Обязательно дождитесь. Пока же до финала часа с нами Дэнни Дереза, If Only You и Ava Max. О май, ма. Совсем скоро. Euphoria.

0: Бибриус. Переключаемся дальше исключительно на танцевальные электронные ритмы. Прямо сейчас начнем с топ клаб чарта. Встречайте Тимура Бодрова. Танцуйте, отдыхайте, оставайтесь с Европой Плюс. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: флеш-гид в мире актуальной электронной танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: Привет и добро пожаловать на самый большой радиотанцпол страны. Это ТОП Клаб Чарт, я Тимур Бодров, и ближайшие два часа на Европе Плюс концентрация энергии планеты. 25 главных хитов недели, отобранных лучшими диджеями. Треки, разрывающие мировые танцполы. Начинаем по традиции с новинки. Это солнечный, наполненный эйфорией релиз от Пегги Гу и Эйры Стар. Слушаем «Woman».
0: 25 место.

0: Фишер, известный своей тактикой выпускать жесткие качающие тек-хаус-бомбы типа Losing It, в этот раз заметно отпустил педаль газа, его свежий сингл What a Life уходит в сторону более мягкого летнего хауса. Фишер и Флоренс Арман с коллабой What a Life на прошлой неделе стартовали в топ-клаб-чарте, и сегодня они на 21 месте.
1: Далее в топ-клаб-чарте.
0: Движение по волнам актуального клубного звука продолжим на 20-й позиции. Также скоро новинка, которую вам ни в коем случае нельзя пропустить. Это релиз нашего резидента Бьора «I Can Dance». Здесь есть все, за что мы любим качественный тек-хаус, плотный инди-дэнс-вайб, мощный бас и гипнотический вокальный хук. «I Can Dance» — свежий релиз нашего земляка, резидента топ-клаб-чарта Бьора, записанный с норвежцами Mentum. Премьера скоро в резиденции.
2: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
11: Знает нас каждый покупок ценитель. От товара наши ломятся витрины. Пусть кому-то нужен освежитель.

0: двигатель, а кому-то омывайка для машины.
1: В сети магазинов «Милый дом» летняя стеклоомывающая жидкость «Эффект 5 литров» 149 рублей. Освежитель воздуха «Эйрбик» от 159 рублей 99 копеек. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
3: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: мире актуальной электронной танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: На Европе Плюс.
2: Это, наверное, была самая оригинальная и уникальная презентация трека ever. Джекс Джонс, пытаясь передать заложенный смысл в сингл «Pulling Me Back», пробиваться вперед, несмотря на то, что тебя тянет назад, провел уникальный стрим на Твиче. Он отыграл полноценный двухчасовой сет, непрерывно бежав на беговой дорожке. Так он фактически пробежал полумарафон, преодолев дистанцию около 21 километра. Джекс Джонс с работой «Pulling Me Back» за отчетный период стал выше на 2 пункта и теперь 18.
1: На Европе Плюс.
0: Резиденция.
2: Как и обещал ранее, время новой музыки от нашего резидента. Герой резиденции сегодня — Бьор. Он при участии скандинавского дуэта Mantum создал идеальный тек-хаус гимн с легким олдскульным.

0: Трека состоялся на лейбле Experts, only суперзвезды мировой электронной сцены Джона Саммета. Плотная бас-линия, качающий ритм, да, этот трек создан для пиковых моментов в клубах. Björk, Mentum, I Can Dance, только что в резиденции. Будем ждать старт этой коллабы в главном дэнс-чарте страны.
1: Далее в топ-клаб-чарте.
0: Ну и прямые поставки клубных новинок скоро продолжатся. В перспективе еще один претендент на звание хит лета. Будем слушать Another и Эмили Уоррен с коллабой Silver Lines. Чистая эйфория летней ночи от нидерландских волшебников грува дуэта Эннато. Silver Lines, трек, под который хочется мгновенно телепортироваться на пляжную вечеринку. Слушаем сегодня в перспективе.
2: Прогноз погоды.
3: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на одном радио.
1: Вся музыкальная палитра клубного движения в одном шоу. Сейчас добавим прогрессив хауса. Слушаем Матисса Садко, «Endless Sunrise».
0: 17 место.

0: Топ Клаб Чарте на Европе Плюс.
1: 2 часа чистой танцевальной энергии в главном дэнс-чарте страны. Мы на 14-м месте. Здесь Going Deeper и Oxygen.

0: нового электронного сайт-проекта российского рэпера Басты. С 2020-го он реализует в нем свою давнюю страсть к клубной культуре. Свежий трек от Горилла Зиппа называется «Кайф», и он ювелирно балансирует на стыке жанров. В сингле эмоциональная транс-атмосфера Александра Попова, плотная клубная энергетика «White Out» и, конечно, слегка гипнотический вайб от Горилла Зиппа. От недели к неделе коллаба «Кайф» все выше в нашем хит-списке и сегодня на 13 месте.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Тимуром Бодровым.
1: И вот мы на экваторе. Привет еще раз, я Тимур Бодров. Стартует второй час топ-клаб-чарта. Впереди еще 12 клубных блокбастеров. Заценим пропитанную солнцем новинку от голландцев «Энада». В нашей олдскульной рубрике растворимся в классике транса 90-х. А сейчас один из главных хаус-гимнов всех времен в ремиксе «Not Without Friends». Слушаем «Groove Jet If This Ain't Love».
2: 12

трек 90-го года In The Mix проекта Mix Masters сэмплировали невероятно часто. Ну и вообще голос рэпера MC Action, произносящий In The Mix, стал одним из самых узнаваемых вокальных хуков в истории электронной музыки. В новом сезоне классику Mix Masters возродили Meisos. Их My Life

0: на Европе Плюс.
1: 2026 стал временем абсолютного триумфа для Адама Тена. Диджей из Израиля попал в высшую лигу мировой электронной сцены. Катализатором прорыва стал сингл «I Never Knew», выпущенный в прошлом

воздухе. Adam 10, I Never Knew в нашем шоу 4 недели и уже на 6-м месте. All-time dance anthem. Хит всех времен. Top Club Chart на Европе Плюс. Ну а теперь время нашей культовой рубрики «Хит всех времен». Мы переносимся в начало 90-х в Берлин, когда электронная сцена только нащупывала свой золотой звук. Слушаем трек проекта «Humate» «Love Stimulation» в ремиксе тогда молодого, амбициозного парня по имени Пол Ван.

Дрейк добавил меланхоличному треку Love Stimulation летящий перелив, который мгновенно превратил композицию в мировой трансгимн. И сейчас Love Stimulation в ремиксе Пола Ван Дайка не просто трек, а фундаментальный монумент всей танцевальной культуры. Так, Love Stimulation, Love Mix Пола Ван Дайка только что. Ну а мы из 93-го возвращаемся в 2026-й. Давайте все-таки немного задержимся в недалеком прошлом. Напомню, треки на местах с 14 по 6. А это Oxygen от Going Deeper. На 13 строчке Горилла Зиппо, Александр Попов, White Out и Кайф. На 9-й неделе в шоу на 12-е место опустился Groove Jet и This Ain't Love в ремиксе Not Without Friends. Минус 3 строчки и 11-я позиция у Green Velvet, Medusa, Genesi и Essentia, La La Land. Десятку замыкают Artbat и 642, Take You There. Новый пик, 9-е место у Axwell и Bona, Whatever Turns You On. Под номером 8 Miiso's Mix Masters My Life is a Disco. Медуза и ранее с треком Silence закончили неделю на 7-й позиции. Шестым стал Adam 10 и I Never Knew. Ну а скоро с нами культовый британский дуэт, который, кстати, в свое время был

0: В эфире твой еженедельный апдейт по клубной культуре. Это ТОП Клаб Чарт. Мы на пятом месте. Здесь Camel Fat, Джорджи Ганде и Куда. So good.
1: Пятое место.

0: уж ничто не вечно на вершине нашего рейтинга. 3 недели подряд французский хитмейкер, уже легендарная Alternate и Email Angel буквально выжигали верхнюю строчку своим солнечным хаус-шедевром Moving to the Sun. Но сегодня этот красивейший гимн свободы сделал шаг назад и занимает 2-е место. А значит, у нас новый лидер, новый номер 1. Кто он? Узнаем скоро.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
4: europaplus.ru.
5: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.
6: Are you already recording?

0: Перспектива.
1: Ну а сейчас закрываем глаза, представляем себя на морском побережье и оцениваем перспективный хит от нидерландского дуэта Another. Вместе с ними Эмили Уоррен в эфире Silver Lines.

Буквально в июне у Another вышел студийный альбом Witness, а парни выпускают новый сингл Silver Lines. Оказалось, ребята сознательно решили не включать этот трек в альбом. Во-первых, у пластинки такое фанковое, почти лайв звучание. А во-вторых, Silver Lines — это тот самый трек, которому нужен отдельный большой релиз в разгар летнего сезона. Another, Эмили Уоррен, Silver Lines только что в перспективе. Ну что, как думаете, сможет ли новинка повторить успех блокбастера Talk to You? Время напомнить хиты из первой пятерки. Мы слушали Camel Fat, Georgia Gunn, Kuda, So Good. Новинка в первой пятерке — это Ibiza от Крайдера, это четвертая строчка. Номер три — Disco Lines, Mazik, Mason, Princess Superstar, Push It. Лидер прошлой недели уже Ля Алтранейт и Мэйл Энджел «Moving to the Sun».

Ну а сейчас главный момент 576-го выпуска ТОП Клаб Чарта. Слушаем хит номер один. Это Satisfy, Calvin Harris и Jay-Z.

0: Каждая ваша оценка продвигает наш подкаст выше в глобальных рейтингах и мотивирует нас делать выпуски еще круче, еще мощнее. А сейчас спасибо всем нашим резидентам, спасибо нашему незаменимому саунд-продюсеру Ярославу Черноброву. Я Тимур Бодров. Берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте Европы Плюс. Всем классной ночи. Пока.
1: Топ Клаб Чарт.
2: Слушай каждую субботу на Европе Плюс. Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: утра, так что кто спать сегодня не собирается, то остаемся и встречаем Келена Харриса и Джези с танцевальной вещицей Satisfy, чуть раньше красотка Pink и легендарная история Try, и послушаем Лени Калума Скотта, Hit Stay. Поставлю это уже все я, Олег Шишкин, большой привет всем и отличной ночи. Европа
1: плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Sony Фадера и D.O.D. одним словом активно сейчас покоряет музыкальную вселенную и определенно делает это с нужными людьми. Окей, 0.33 в Москве. Погнали дальше. На подходе еще пара отменных треков. Томас Джек и Rise Up и Bruno Mars хитом I Just Might. Да, продолжаем уикенд, продолжаем его проводить с Европой Плюс. Всем классных выходных.

Ну и наша любимая электронщина. Клан Карусел, Райд. Это далеко не все, что ждет впереди, так что не расходимся, слушаем и получаем массу удовольствия.

0: классные треки. А кому хочется еще большего летнего настроения, то мы здесь, на Европе Плюс, об этом позаботились и каждый будний вечер готовы погружать тебя максимально в летний вайб.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

ради хайпа, да, как кто-то может посчитать, а осознанный творческий мост между прошлым и будущим клубной культуры. Просто максимальный уровень. Далее с нами уже наши отечественные производители хитов, группа «Моя Мишель» и «История на малиновой луне». Чуть раньше Алекс Гаудино, «Watch Out», а раньше всех Алекс Уоррен, хит «Fever Dream».

Plus.ru и жмем сердечко напротив нашей Мишели. А итоги недели Алекс Манулов подведет, как обычно, в следующую пятницу с 14 до 16 по московскому времени. Не пропусти Еврохит ТОП-40. И не пропускаем хиты на Европе Плюс прямо сейчас. Нас уже поджидают Доминик Файк с работой Baby Doll. Солнечного настроения подарят DJ Годжи, Джейсон Деруло с треком Мичика. И услышим танцевальную тему Galaxy, Кунгс и Теофилус Лондон через пару минут на

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Окей, выбираем разговор и в ближайшие 30 будем наслаждаться исключительно суперхитами. И услышим вот чего. Медуза, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home. Максимум танцев также и Мизма, Hello.

0: треком «Heal My Heart» и лично мои краши Миша Миллер, Алекс Вилея, трек «Бам-бам».
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллионов друзей.
6: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
7: Подпишись.
8: Это Антон Камолов,
9: Артур
10: и Саша.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем
8: договорить здесь.
11: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
12: Радио номер один в России ВКонтакте.